もういい。あ？Лисы мои протам не драмя и я Слетел шай, бару водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средно зоря Лисы мои протам не драмя и я Слетел шай, бару водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средно зоря